0: стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. В самоуправлении сообщают, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправление информация. Всего получено 41 581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного от полированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общество общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», — подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11 448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 833 000 человек. Министерство образования и науки предлагает ввести

признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю учебной программы предметам в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста SAT, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссий, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгале и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными,
с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров.

0: метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем плюс 21, плюс 25 градусов. На западе к Урзуме будет прохладнее, около плюс 18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до плюс 22, плюс 24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит плюс 15, плюс 20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», — пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления — не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. Самоуправление сообщает, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправление информация. Всего получено 41 581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали назвали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги возможно и нет безупречного отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%. В группе от 30 до 39 лет – 31%. А в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 833 тысячи человек. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно

учебной программы предметом в аттестате должна будет составлять не менее 60%. Также планируется ввести требования о предоставлении результатов теста SAT, это стандартный экзамен, который университеты используют для оценки навыков чтения, письма и математики, не менее 1200 баллов. Руководство Министерства образования и науки считает, что такие требования помогут ввести единый подход к оценке академической подготовки абитуриентов, независимо от страны их происхождения. Министерство также предлагает установить, что вузы должны хранить в личных делах студентов записи видеоинтервью с иностранными студентами при поступлении. Авторы изменений отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». Винчук на газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которые в будущем послужат не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО, то наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладно.
прохладнее, около плюс 18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до плюс 22, плюс 24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит

0: ставит плюс 15, плюс 20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Нарушения, выявленные государственным контролем в ходе ревизии самоуправления Огрского края, являются несущественными. Так, в четверг на пресс-брифинге охарактеризовал результаты ревизии председатель Думы Огрского края Андрис Крауя. В ходе ревизии госконтроль констатировал, что Дума Огрского края израсходовала по меньшей мере 434 тысячи евро с нарушением требований нормативных актов, а в закупках усматриваются признаки мошенничества. Госконтроль призвал самоуправление принять меры, вернуть деньги, израсходованные несоответствующим образом. Если таких действий не последует, госконтроль может принять решение о начале процесса взыскания убытков. Крауя подчеркнул, что самоуправление обязательно учтет рекомендации госконтроля, усилит систему внутреннего контроля, усовершенствует ведение документации и организацию работы. «Мы обязательно это сделаем», – пообещал мэр, отметив, что это отвечает интересам жителей края. По его словам, цель самоуправления – не спорить с госконтролем ради самого спора, а предметно обсуждать выводы ревизии. Как отметил Крауя, многие проекты, подвергшиеся критике со стороны госконтроля, принесли жителям реальную пользу. В их числе он назвал детские сады, спортивные и рекреационные объекты, а также проекты по развитию инфраструктуры. По словам мэра, удорожание проектов нередко обусловлено необходимостью выполнения непредвиденных работ. Самоуправление не согласно с частью выводов госконтроля, прежде всего в сфере водного хозяйства. По расчетам самоуправления, реализация предложенных рекомендаций может привести к увеличению счетов для жителей примерно на 25%. Крауя сообщил, что намерен пригласить представителей госконтроля к переговорам и провести юридически и экономически обоснованные расчеты. Он добавил, что самоуправление еще представит госконтролю подробные разъяснения по каждому из пунктов ревизии. Клайпедский университет в четверг вручил регалии почетного доктора президенту Латвии Эдгару Ринкевичу. Высшее академическое признание университета присуждено Ринкевичу за многолетний вклад в укрепление сотрудничества Литвы и Латвии, безопасности Балтийского региона, а также развитие культурных и академических связей. Принимая награду, Ринкевич отметил, что такое признание стало для него неожиданным, но крайне ценным. Он выразил благодарность за высокую оценку и отметил, что Клайпедский университет является важным партнером в сотрудничестве стран Балтии в сфере науки и образования. В 10 классы школ Рижского самоуправления приняты 3518 учеников, сообщили в отделе внешней коммуникации Рижской думы. Еще 326 претендентов подтвердили свои приглашения. Приглашения были отправлены 88% претендентов. В настоящее время 10 классы укомплектованы в Рижской государственной первой гимназии и Рижской государственной второй гимназии. В самоуправлении сообщают, что в отдельных школах еще есть свободные места в 10 классах. Всего свободно приблизительно 250 мест. Свободные места есть в Рижской 21-й средней школе, 25-й средней школе, 31-й, 33-й, 71-й, 88-й, 9-й, 92-й, 95-й, 96-й средней школе, Рижской литовской средней школе, Рижской ринушской средней школе, Рижской украинской средней школе и Рижской средней школе имени Рейнхольда Шмелинга. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Как сообщалось, в этом году на обучение в 10-х классах рижских учебных заведений заявки подали 5332 ученика. Об этом свидетельствует обобщенное самоуправление информация. Всего получено 41 581 заявка или в среднем 785 заявок на одно учебное заведение. В этом году в Риге планируется открыть 10 классы в 54 средних школах, в том числе в 6 госгимназиях. В общей сложности на 4500 учеников. Туристический портал «Лучшие европейские направления» представил рейтинг самых сказочных направлений Европы на 2026 год, объединив мнение экспертов и голоса путешественников со всего мира. Из более чем 4200 локаций по всему континенту в финальный список отобрали 68. С учетом таких критериев, как история, атмосфера, самобытность, культурное предложение и общий опыт посещения. Затем слово дали самим туристам. Они выбирали выбирали свои три любимых направления и таким образом сформировали окончательный рейтинг. В результате получилась подборка из известных достопримечательностей и менее раскрученных уголков. В шорт-лист впервые вошли 12 новых направлений, в том числе Рига. От знаковых европейских жемчужин до неожиданных открытий именно эти сказочные направления, по прогнозам, окажутся в центре внимания путешественников и в 2026 году. Отмечается, что у Риги, возможно, и нет безупречного, отполированного сказочного антуража, как у некоторых европейских столиц, и именно в этом ее обаяние. Латвийская столица сочетает средневековые улочки и шпили храмов с одной из лучших в мире коллекций архитектуры в стиле модерн. Начните прогулку в мощеном старом городе, где яркие дома гильдий окружают эффектный дом черноголовых, затем поднимитесь на башню церкви Святого Петра, откуда открываются панорамы крыши Даугавы. С наступлением темноты исторический центр преображается. Мягко подсвеченные улочки создают идеальные декорации для вечерних прогулок. Рига в списке самых сказочных направлений Европы находится на 5-й позиции. Первые три – это замок Эльц, Германия, Мон-Сен-Мишель, Франция, Тоса-де-Мар, Испания. С воскресенья в Латвии начнет холодать, время от времени будут идти дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В субботу жара еще сохранится, во многих районах воздух прогреется до плюс 24, плюс 29 градусов. В воскресенье максимальная температура воздуха составит плюс 18, плюс 23. В начале следующей недели у границы Латвии сформируется новый циклон, поэтому время от времени будут идти дожди, местами продолжительные и, возможно, сильные. Дневная температура воздуха составит около плюс 20 градусов. Будет преобладать ветер северного направления, на побережье умеренный, временами порывистый. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях, когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. «Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан», – подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся в связи визитом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. «Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон, здравствуйте. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 4589 новорожденных. Это на 4,5% или на 216 детей меньше, чем за соответствующий период 2025 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления. Среди родившихся в этот период было 2323 мальчика, что на 6,6% или на 164 младенца меньше, чем за соответствующий период 2025 года и 2266 девочек, что на 2,2% или на 52 меньше. В мае в Латвии было зарегистрировано 947 новорожденных. Это на 3,1% или на 30 младенцев меньше, чем за соответствующий период 2025 года, в том числе 477 мальчиков и 470 девочек. За первые 5 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 11448 умерших, что на 1,9% или на 215 больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года. Таким образом, за первые 5 месяцев этого года число умерших превысило число родившихся на 6859, в то время как за соответствующий период предыдущего года эта разница составляла 6428 человек. За первые 5 месяцев 2026 года в Латвии было зарегистрировано 2396 браков. Это на 19,8% или на 591 брак меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На 1 июня этого года предварительная численность населения Латвии составляла 1 миллион 833 тысячи человек. Министерство образования и науки предлагает ввести более строгие требования для приема иностранных студентов в латвийские вузы, свидетельствуют подготовленные министерством проекты документов на портале правовых актов. По данным министерства, в октябре 2025 года в Латвии училось почти 75 тысяч студентов, из них более 12 тысяч были иностранными гражданами. В последние годы выросло как число выданных с целью учебы видов на жительство, так и число аннулированных видов на жительство и количество нарушений правил пребывания и трудоустройства среди иностранных студентов. Изменения предусматривают, что иностранные абитуриенты должны будут предъявлять сертификаты о знании языка, выданные международно признанными учреждениями, срок действия которых планируется сократить с 5 до 3 лет. Также планируется отказаться от существовавшего до сих пор исключения, которое позволяло отдельным иностранным абитуриентам не подавать сертификат о знании языка, если предыдущее образование было получено на соответствующем языке обучения. В дальнейшем международно признанное подтверждение знаний языка должны будут подавать все иностранные студенты. Планируется также установить минимальные требования к успеваемости иностранных абитуриентов при поступлении в бакалавриат. Оценка по соответствующим профилю

0: Летний отвечают, что в дипломатических представительствах Латвии при рассмотрении заявлений на визу были констатированы случаи, когда принятые на обучение на английском языке граждане третьих стран не могли ответить на простые вопросы по-английски. Также для вузов планируется установить обязанность вести учет участия иностранных студентов в учебном процессе. Если студент без уважительной причины 10 дней подряд не будет посещать лекции, и с ним будет невозможно связаться, или в течение месяца он посетит менее 80% занятий, вуз должен будет его отчислить. Латвия усиливает защиту энергообъектов из-за опасений по поводу возможных провокаций со стороны России, заявил в интервью агентству Reuters премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс. Лидеры Латвии, Литвы и Польши в последнее время неоднократно говорили о предупреждениях западных спецслужб по поводу того, что Россия планирует провокации и атаки на объекты энергетической инфраструктуры в регионе. На вопрос Reuters, была ли усилена безопасность в Латвии в связи с такими рисками, премьер ответил «разумеется». На газохранилище, на предприятиях нашего энергетического сектора и, безусловно, на гидроэлектростанциях. Кулбергс также сообщил, что во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте попросил Альянс усилить противовоздушную оборону и увеличить численность военнослужащих в Латвии. Также он высказал просьбу о более быстрой интеграции в системы обороны НАТО противодронных систем, разработанных Латвией в сотрудничестве с Украиной. По словам премьера, у России нет успехов в войне против Украины. Ее руководство хочет быстрой победы, поэтому возможная гибридная угроза выше, чем когда-либо прежде. Премьер также сообщил, что правительство Латвии готовится к возможным провокациям России с целью вмешательства в предстоящие в октябре парламентские выборы. Прошедший саммит НАТО в Турции не отличался громкими заявлениями, но с точки зрения Латвии был успешным, заявил посол Латвии в НАТО Марис Рикстинш. Он указал, что в декларации саммита в очень концентрированном виде зафиксировано единое мнение руководителей стран-членов Альянса по существенным вопросам, которое в будущем послужит не только инструментом публичной коммуникации, но и основой для дальнейшей работы. Как отметил Рикстинш, с точки зрения Латвии саммит был действительно очень успешным, поскольку подтвердил поддержку коллективной обороны и пятой статьи договора НАТО, которая часто становится объектом дискуссии, когда задается вопрос, един ли альянс. Это действительно очень важный сигнал как для наших собственных жителей, так и для наших противников, чтобы они понимали, что руководители стран альянса едины в понимании того, как мы будем работать вместе в дальнейшем, сказал посол. Также было важно зафиксировать единое понимание того, что Россия является одной из двух главных угроз безопасности НАТО наряду с международным терроризмом. Это не просто политический лозунг, это означает, что мы продолжаем работу, рассматривая, каким образом противостоять этой угрозе, заявил Рикстинш. Еще одним существенным моментом стало достигнутое на саммите обязательство продолжать военную поддержку Украины в войне против России, отметил посол. В предстоящие выходные в Латвии ожидается жара, дожди и грозы, однако уже на следующей неделе станет прохладнее. В субботу воздух прогреется до +25, +29 градусов. Прохладнее будет лишь на западе Курзема, где температура составит +20, +24. В первой половине дня в большинстве районов Курзема ожидаются дожди и грозы. Во второй половине дня дождевые облака достигнут Земгала и западной части Видзема, тогда как на востоке страны осадков не прогнозируется. Местами грозы могут быть сильными, с интенсивными ливнями, резкими порывами ветра и возможным градом. В субботу также будет ветрено. Порывы юго-западного ветра во многих районах достигнут 10-15 метров в секунду. В ночь на воскресенье кратковременные дожди и грозы ожидаются местами на востоке страны. Днем кратковременные осадки возможны уже во всех регионах. Местами также прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит от 14 до 18 градусов тепла. Днем +21, +25 градусов. На западе Курзема будет прохладнее, около +18 градусов. На следующей неделе будут чаще идти дожди. В понедельник на востоке страны воздух еще прогреется до +22, +24 градусов. Однако в последующие дни температура в основном составит +15, +20, лишь местами немного превысив 20 градусов. Более теплая погода вернется к концу месяца. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте! «Необходимо усилить поддержку Украины и восточного фланга НАТО», заявил премьер-министр Андрис Кулбергс во время рабочего визита во Францию, где он принял участие во встрече лидеров стран коалиции желающих. По возвращении в Латвию Кулбергс заявил, что встреча еще раз подтвердила важность тесного сотрудничества европейских стран в условиях,

когда вызовы безопасности затрагивают весь континент. Мы должны укреплять восточный фланг НАТО и увеличивать присутствие союзников в Балтийском регионе. Для Латвии важно укреплять общую европейскую безопасность и сохранять непоколебимую поддержку Украины. Только единая, решительная и ориентированная на сотрудничество Европа сможет обеспечить долгосрочную безопасность и благополучие своих граждан, подчеркнул Кулбергс. Он добавил, что во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном обсуждались вопросы европейской безопасности, санкционная политика и усиление военного присутствия союзников в странах Балтии. Кулбергс призвал Францию увеличить свое военное присутствие в Латвии, и Макрон подтвердил готовность содействовать продвижению этого вопроса. Ученые из Мюнхенского технического университета рассчитали, что ждет европейские леса в будущем, если изменение климата продолжится теми же темпами. По мнению исследователей, при любом из рассмотренных сценариев урон для леса окажется слишком высоким. Под ударом окажутся такие ключевые функции лесных экосистем, как, например, способность поглощать углерод и тем самым естественным образом противостоять изменению климата. Даже при самом умеренном из рассмотренных сценариев с потеплением примерно на 2 градуса по Цельсию к концу века, площадь поврежденных лесов вырастет на 61% по сравнению с периодом 1986-2020 годов. При этом пик разрушения лесов придется на 2050-е годы. Затем ущерб начнет понемногу снижаться, хотя и останется на критическом уровне. Согласно прогнозам, заметно возрастут лесные пожары, охватывая все большие территории, а наиболее сильный удар на себя примут Южная и Западная Европа. Там масштабы ущерба окажутся значительно выше, чем в Северной Европе. В сценарии, где к концу столетия температура поднимется более чем на 4 градуса по Цельсию, исследователи прогнозируют увеличение площадей, опустошенных пожарами и бурями, на 122%. Госканцелярия, министерства и подведомственные им учреждения до 1 сентября должны провести оценку запланированных закупок, если предполагаемая стоимость договора на поставку товаров или оказание услуг составляет 140 тысяч евро или более, а предполагаемая стоимость договора на строительные работы – 1 миллион евро или более. Это предусмотрено подготовленным Министерством финансов проектом решения Кабинета министров. Минфин поясняет, что данное поручение распространяется как на уже начатые закупки, так и на актуальные закупки, которые пока находятся на стадии планирования, то есть на те закупки, на реализацию которых заказчик еще может повлиять и по которым договор еще не заключен. Одновременно, учитывая резолюцию премьер-министра, связанную с заказом новых разработок в сфере информационных и коммуникационных технологий, особое внимание следует уделить именно этой сфере. В Министерстве финансов поясняют, что цель такой оценки – убедиться в целесообразности соответствующих закупок. Предполагается, что министерство до 1 сентября 2026 года подготовит результаты такой оценки и представит их на рассмотрение Кабинета министров. Несмотря на старение населения и дискуссии о будущем пенсионных систем в Европе, большинство жителей Латвии не поддерживают идею повышения пенсионного возраста, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу телеканала ТВ3. Согласно исследованию, 87% жителей Латвии выступают против повышения пенсионного возраста в ближайшей перспективе. При этом 71% респондентов заявили, что делать этого определенно не следует. Еще 16% ответили, что скорее не поддерживают такую меру. Повышение пенсионного возраста поддерживают лишь 8% опрошенных. Из них 3% считают этот шаг однозначно необходимым, а еще 5% склоняются к тому, что его все же стоит рассмотреть. Профильные специалисты отмечают, что тема пенсионного возраста остается актуальной для многих европейских стран. Так, в Германии обсуждается возможность постепенного повышения пенсионного возраста до 70 лет к 2090 году, чтобы адаптироваться к демографическим изменениям. Дискуссия о будущем пенсионной системы, вероятно, будет подниматься и в Латвии. Однако общественная поддержка повышения пенсионного возраста сейчас остается крайне низкой. Говорить о восстановлении временного контроля на границе Литвы с Латвией пока рано, так как еще не исчерпаны другие меры по сдерживанию нелегальной вторичной миграции, заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкевичус. «Я думаю, что это преждевременное обсуждение. Да, проблема существует. Да, я считаю, что необходимо объединить усилия обеих стран для ее контроля, не переходя сразу к открытию пограничных пунктов», сказал глава правительства. Он подтвердил, что обсуждал эту тему с находившимся с визитом
принятом в Литве президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем. Это растущая проблема. Мы высказали это латвийской стороне, просили обратить внимание. Они пообещали серьезно отнестись к этой ситуации, и я надеюсь, что изменения будут», — сказал Синкевичус. По его словам, представители Латвии заверили, что на их границе с Белоруссией уже установлен физический барьер, однако система наблюдения пока не работает. Как сообщалось, за 6 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поток так называемой вторичной миграции в Литву из Латвии вырос с 300 до более чем 1200 иностранцев. В 2000 году, еще до того, как Латвия стала членом Европейского Союза, ее госдолг в размере 800 миллионов евро являлся совсем небольшим. Но уже через 10 лет, в 2010 году, он вырос более чем в 10 раз и достиг 8,5 миллиардов евро, что составляло почти 49% от ВВП. В 2025 году госдолг уже превысил отметку в 20 миллиардов евро, хотя в 2019 году он составлял еще всего 11 миллиардов. Фактически за 25 лет госдолг вырос в 25 раз, пишет издание Диена. Самый стремительный рост происходил в годы потрясений, подчеркивает издание. Во время финансового кризиса с 2008 по 2010 годы госдолг вырос с 2 до 9 миллиардов евро, а во время пандемии COVID-19 с 2020 по 2022 год с 13 до 16 миллиардов евро. За последние годы госдолг увеличился еще на 4 миллиарда евро. Диена подчеркивает, что дальше темпы роста госдолга только ускорятся. Как показывают прогнозы Министерства финансов, объем государственного долга в 2030 году составит более 30 миллиардов евро. Такой рост обусловлен тем, что Латвия обязалась достичь оборонного бюджета в размере 5% от ВВП, а другого решения для реализации этой цели, кроме увеличения госдолга, не существует. Согласно опросу, проведенному исследовательским агентством Norstat по заказу образовательной программы стартапов и информационных технологий Start School, в Латвии 22% жителей были бы готовы основать собственный стартап. В свою очередь, 5% опрошенных очень серьезно рассматривают такой шаг, а 17% указывают, что для реализации идеи им не хватает знаний и навыков. Еще 3% отмечают, что уже основали свой стартап. Больший интерес к развитию собственной бизнес-идеи проявляют более молодые респонденты. В возрастной группе от 18 до 29 лет такой ответ дали 35%, в группе от 30 до 39 лет – 31%, а в группе от 40 до 49 лет – 30% опрошенных. В возрастной группе от 50 до 59 лет уже только 18% респондентов указали, что были бы готовы основать свой стартап, а в группе от 60 до 74 лет всего 5% опрошенных, добавив, что для этого им потребовалось бы больше знаний и навыков. Пятая часть опрошенных указывает, что одним из вызовов при создании стартапа является недостаток знаний и навыков. 16% выделяют страх неудачи, 24% – нехватку финансов, 7% – недостаток поддержки, а 31% – налоговую среду. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над Янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В Менес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей 2 по цене 1. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Менес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веслоба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: Would you dance?

Над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: «Открывая острова» на радио «Мелодия».
1: Гаити.
2: В Карибском море между Кубой и Пуэрто-Рико расположен остров Гаити, место поразительного социального контраста. На его территории находятся два государства – Доминиканская республика на востоке и одноименная республика Гаити на западе. Когда-то она была процветающей французской колонией, но, получив независимость, стала беднейшей страной в западном полушарии. 80% гаитян живут за чертой бедности, а 54% – в ужасающей нищете. Столица республики Порто-Пренс наводнена районами трущоб. А после 2010 года, когда на Гаити случилось сильное землетрясение, положение страны только ухудшилось. Так многие местные жители до сих пор продолжают жить в палаточных городках. Совершенно другая атмосфера царит на восточной части острова Гаити. Доминиканская республика – это туристический рай с процветающими городами. Главный город, Санто-Доминго, считается одним из самых крупных и старых в Карибском регионе. Он был основан в 15 веке, открывшим остров Христофором Колумбом, и в нем до сих пор сохраняется

0: Фрэнк Синатра, поставив перед местными властями лишь одно условие – за выступление на этой площадке не должна взиматься арендная плата. Правила Синатры действуют до сих пор, а на сцене амфитеатра уже блеснули такие звезды, как Карлос Сантана, Хулио Иглесиас, Мадонна и Шакира. Однако жемчужина Доминиканы – это, конечно, природа. Километры чистейших пляжей и гектары тропических лесов. Треть территории страны занимают природоохранные зоны – национальные парки, заповедники и заказники. Считается, что приехать и полюбоваться ими можно в любое время года. Там всегда лето. Но опытные туристы предпочитают посещать курорт с ноября по июнь, чтобы не застать сезон ураганов и вдоволь насладиться тропической сказкой.
1: Открывая острова на радио «Мелодия».

над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Собственные виноградники. Личные самолеты, яхты, шикарные виллы. Любая новость об этих увлечениях звезд сразу становится темой для обсуждения. А вот о том, что многие знаменитости владеют собственными виноградниками, знают очень немногие. Хотя именно это хобби входит в число самых дорогостоящих. Но кроме удовольствия, оно приносит звездам еще и неплохой дополнительный доход. Среди знаменитостей, которые с полным правом могут называть себя знатоками в деле выращивания и переработки винограда, например, Фрэнсис Форд.

0: чтобы повысить урожайность, певец время от времени поет зреющим ягодам свои лучшие песни. Неизвестно, помогает ли это, но продукция от Стинга удостоилась высоких оценок критиков одного из авторитетных специализированных журналов. Напитки его производства, многие из которых носят те же названия, что и песни Стинга, набрали от 87 до 93 баллов из 100 возможных. Продукцию собственных виноградников на рынок поставляют актеры Курт Рассел, Ричард Гир, Жерар Депардье, Антонио Бандерас и Джонни Депп, певицы Мадонна и Ферги и многие другие звезды шоу-бизнеса и спорта. И пока одни миллионеры развлекаются дегустацией самых изысканных напитков в мире, другие эти напитки с ничуть не меньшим удовольствием производят.
1: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 16. Līdz 20. jūlijam. Pistācijas Well Done 500 gramu 5,99 €. Marinētas bietes Kitchen Masters 2,480 gramu vienības par vienas cenu 2,19 €. RGK pārstrādātās gaļas produkcijai izņemot sveramajai. Pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima!
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Радио «Мелодия». Рига. 93,9 FM.

Над Янтарным берегом 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Кебаб. Название такого распространенного на Кавказе, в Средней Азии и на Балканах блюда, как кебаб, приводится как «жареное мясо». Строго говоря, кебаб – это общее имя для нескольких блюд из жареного мяса. Существует множество разновидностей кебаба, среди которых особенно популярными являются шиш-кебаб или хорошо знакомый всем нам шашлык, дёнер-кебаб или шаурма, а также люля-кебаб, представляющий собой мясной фарш, нанизанный на шампур и зажаренный на мангале. Чаще всего он готовится из баранины с луком и небольшим количеством специй, иногда только соли и черного перца. Считается, что блюдо-прародитель современного кебаба появилось в Багдаде еще в X веке. В то время его готовили без добавления овощей. Мясо нарезали на кусочки и жарили на металлическом противне. Чуть позже, в Малой Азии, на территории современной Турции, появился новый способ приготовления мяса –

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Мэнес Аптека приглашает. Присоединяйся и ты к миссии доброты Мэнес Аптеки. Покупай товары со знаком миссии доброты, и с каждой покупки мы пожертвуем 10 центов в Латвийс Берну Фондс, чтобы помочь детям с функциональными нарушениями. В рамках миссии доброты 11 семей уже получили помощь в приобретении средств передвижения для своих детей. Выбирай товар месяца со знаком миссии доброты и помогай доброте переходить от сердца к сердцу. Узнай больше. Мэнес Аптека ЛВ, Лапсер Дивас, миссии. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
0: Реклама на радио «Мелодия».

над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Мадрид. В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадрилено», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Но еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде ни

над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Реклама на радио Мелодия. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Цзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на билетосервис.lv. Реклама на радио Мелодия.

0: «Улицы мира» на радио «Мелодия».
1: Грабен. Одна из наиболее известных улиц Вены, Грабен, расположена в центральном районе австрийской столицы, который принято называть «внутренним городом». Слово «Грабен» переводится на русский язык как «ров». И действительно, на месте улицы до 13 века находился самый настоящий древнеримский оборонительный ров, прорытый вдоль крепостной стены. Грабен не очень похожа на улицу в прямом смысле этого слова. Она скорее напоминает площадь. Посреди нее расположена колонна Святой Троицы, которую также называют «чумной колонной», так как она была построена в память об избавлении Вены от эпидемии чумы в конце 17 века. Грабен также украшают два фонтана – Йозефа и Леопольда. Кроме того, нумерация домов здесь идет по часовой стрелке, что свойственно как раз площадям, а не улицам. На самом деле все это объяснимо. До середины 19 века, пока Грабен не была перестроена, она действительно считалась именно площадью. Долгое время здесь располагался главный рынок города, где торговали фруктами, овощами, мукой и другими продуктами. Огромное количество мясных лавок распространяло по Вене не самый приятный аромат. Поэтому в 1564 году король Фердинанд I издал указ об их закрытии. Постепенно рынок становился все меньше, а к середине 18 века были убраны последние лотки с овощами. Тем не менее, в наши дни Грабен не потеряла статус одной из главных торговых улиц Вены. Правда, в большинстве случаев продуктовые лавки сменили магазины модной одежды.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

Реклама на радио «Мелодия». Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вондерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на радио «Мелодия». Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv. Реклама на радио «Мелодия».

0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».
1: Джейн Биркин. В 1946 году в Лондоне на свет появилась девушка, которая запомнится миру в образе поющей Лолиты. Впервые Джейн привлекла внимание публики, снявшись в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение», где предстала обнаженной в одной из ярких эпизодических ролей. Участие в следующей картине стало для Биркин судьбоносным. На съемках актриса встретилась с 40-летним Сержем Гинзбуром, провокатором, бабником и обаятельным интеллектуалом, чей роман с Брижит Бардо в тот момент обсуждала вся Франция. Настоящая слава пришла к Джейн после музыкального дуэта с Сержем. Они исполнили песню «Я тебя люблю и я тебя тоже нет», изначально написанную Гинзбуром для вокала Бардо. Бриджит сочла композицию чересчур эротичной и уговорила не издавать запись. Тогда Серж предложил партию Джейн. В ее исполнении композиция облетела мир, вызвав бурю негодования и восторга. Слишком откровенный текст и страстные женские вздохи, имитирующие оргазм, привели к запрету песни во многих странах. Позднее Гинзбур снял одноименный фильм, главную роль в котором, конечно, сыграла Джейн. Впервые на экране был показан гомосексуализм, или точнее, сексуальная двусмысленность. Фильм вызвал новый скандал вокруг актрисы. Публичный образ Джейн не уступал сценическому. Легкая небрежность в одежде, полупрозрачные платья, джинсы-клёш, отсутствие нижнего белья и плетеная корзинка вместо сумки. Позже вдохновленная образом актрисы торговая марка «Эрме» создала в честь Биркин одноименную легендарную сумочку. В разгар войны в Боснии актриса отправилась туда вместе с несколькими писателями, чтобы поддержать осажденное население Сараева. Там же Джейн познакомилась с очень забавным, по ее выражению, типом – русским писателем Виктором Пелевиным.
0: Особо важные персоны. На радио «Мелодия».

Фест – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вонда Сава. На сцене Моргенштерн.

Подкаст. Один вечер. Тысячи людей. И музыка, которая станет частью новой истории. Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал Дзинтери.
1: The Beatbox.
3: Билеты, билеты, сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Кебаб. Название такого распространенного на Кавказе, в Средней Азии и на Балканах блюда, как кебаб, приводится как «жареное мясо». Строго говоря, кебаб – это общее имя для нескольких блюд из жареного мяса. Существует множество разновидностей кебаба, среди которых особенно популярными являются шиш-кебаб или хорошо знакомый всем нам шашлык, дёнер-кебаб или шаурма, а также люля-кебаб, представляющий собой мясной фарш, нанизанный на шампур и зажаренный на мангале. Чаще всего он готовится из баранины с луком и небольшим количеством специй, иногда только соли и черного перца. Считается, что блюдо прародитель современного кебаба появилось в Багдаде еще в X веке. В то время его готовили без добавления овощей. Мясо нарезали на кусочки и жарили на металлическом противне. Чуть позже, в Малой Азии, на территории современной Турции, появился новый способ приготовления мяса. Его кусочки нанизывались на длинный металлический шампур вместе с кольцами лука, перца и нарезанными кружочками помидоров. Получался большой цилиндр из мяса с овощами, который поджаривался в специальных установках, прогреваясь и снаружи, и изнутри от раскаленного прута. Готовое мясо срезалось небольшими кусочками и накладывалось в полый хлеб. Так появилось такое популярное в наши дни блюдо, как шаурма или дёнер-кебаб.
1: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба Supernova в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишусервис.лв.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Каллиграфия. Одно из главных сокровищ китайской культуры и самостоятельный вид искусства – каллиграфия. Искусство красивого письма. Как известно, на письме китайцы используют иероглифы, которые, в свою очередь, происходят от рисунков. С течением времени эти рисунки для скорости письма упростились. Однако умение изобразить иероглиф красиво осталось необходимым требованием, предъявляемым культурному человеку. Еще в древности владение каллиграфией было обязательным условием для сдающих императорский экзамен, испытание для кандидатов на высокие государственные должности. Кстати, и до сих пор в Китае считается, что достойным чиновником и политиком может быть только хороший каллиграф. Приспособления для письма, которыми пользуются каллиграфы, в Китае называют четырьмя сокровищами кабинета. Это кисть, тушь, бумага и тушечница. И для каждой из этих письменных принадлежностей существует особый канон. Так, например, кисть должна быть упругой, иметь острый кончик, аккуратные волоски, обычно барана или зайца, и округлую форму по бокам. Ее рукоятка может быть выполнена из бамбука, слоновой кости, сандала и других благородных материалов. Хорошая тушь должна быть однородной и иметь блеск, а тушечница – не слишком гладкой, но и не слишком шероховатой. Бумагу же подбирали так, чтобы тушь по ней не растекалась. Впрочем, кроме письменных принадлежностей, огромное значение имеет уравновешенный характер, философский склад ума, тонкое чувство прекрасного и, разумеется, мастерство самого каллиграфа. Чтобы правильно воплотить художественную идею, перед началом работы художнику необходимо как следует сосредоточиться и представить себе, как должно выглядеть готовое произведение. Существует несколько основных стилей каллиграфического письма, однако манера каждого мастера индивидуальна и наполнена его личным мировоззрением. Китайская каллиграфия существует уже более 2000 лет и давно стала чем-то большим, чем просто искусство. Она до сих пор вызывает живой интерес по всему миру. В разных странах работают музеи каллиграфии, а в экспозициях, посвященных Китаю, обязательно найдется несколько образцов искусства каллиграфии или экспонатов с ним связанных.
1: Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Фанфары Чокарлия снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира. Миллионы благодарных слушателей. Обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале Дзинтери. Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
1: Зрение утратило остроту? Плати меньше, смотри четче. Консультация офтальмолога в клиниках ВЦА в Риге теперь всего 50 евро. Запишись на сайте e-poliklinika.lv или по телефону 8828. Предложение действительно до 31 августа с картой Веселеба. Код медицинского учреждения 0100-64120.
2: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радіо Мелодія. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтарі. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilietuservice.lv.
1: Ого! Kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
2: Tiešām?
1: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтарі «Вера Прежнего». Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». «Вера Брежнева», 12 августа, концертный зал Дзинтарі. Билеты в кассах «Билетсервис».
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в Центре. Билеты «Билежус-сервис».
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нина Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Собственные виноградники.
1: Личные самолеты, яхты, шикарные виллы. Любая новость об этих увлечениях звезд сразу становится темой для обсуждения. А вот о том, что многие знаменитости владеют собственными виноградниками, знают очень немногие. Хотя именно это хобби входит в число самых дорогостоящих. Но кроме удовольствия, оно приносит звездам еще и неплохой дополнительный доход. Среди знаменитостей, которые с полным правом могут называть себя знатоками в деле выращивания и переработки винограда, например, Фрэнсис Форд Коппола. Свой первый виноградник в долине Напа режиссер купил еще в 1975 году на выручку от проката фильма «Крестный отец». Рассказывают, что первые урожаи ягод, выращенные семейством Копполы, самолично давили ногами сыновья знаменитого режиссера. Сегодня хозяйство Мэтра производит 750 тысяч бутылок в год. Сам же Коппола считает, что это занятие – лучшее, что можно придумать для голливудского пенсионера. Ведь, по его мнению, в Калифорнии стоит развивать лишь две индустрии – кино и вино. А вот англичанин Стинг с 96 года владеет виноградниками в Тоскане. Чтобы повысить урожайность, певец время от времени поет зреющим ягодам свои лучшие песни. Неизвестно, помогает ли это, но продукция от Стинга удостоилась высоких оценок критиков одного из авторитетных специализированных журналов. Напитки его производства, многие из которых носят те же названия, что и песни Стинга, набрали от 87 до 93 баллов из 100 возможных. Продукцию собственных виноградников на рынок поставляют актеры Курт Рассел, Ричард Гир, Жерар Депардье, Антонио Бандерас и Джонни Депп, певицы Мадонна и Ферги и многие другие звезды шоу-бизнеса и спорта. И пока одни миллионеры развлекаются дегустацией самых изысканных напитков в мире, другие эти напитки с ничуть не меньшим удовольствием производят.
0: Избранные удовольствия на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: The Beatbox. Это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
2: От инструментов до одежды все детально проработано.
1: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
0: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
1: The Beatbox.
2: Билеты Билишу Сервис.
3: В Мэнес аптеках месяц скидок. В течение всего июля скидки на продукцию бренда Йонекс до 70%. Витамины и витаминные комплексы для женского хорошего самочувствия со скидкой до 50%. А пищевые добавки Йонекс для детей две по цене одной. А также другие предложения в рамках месяца скидок. Предложения действительны при наличии карты Веслоба. Скидки не распространяются на медикаменты.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Фонд Германа Брауна и город Юрмала представляют впервые в фестивале «Артиссимо» ансамбль «Оркестра филармоника Италиана» и блистательный саксофонист Марко Альбанетти в программе «Открытки из Италии». Музыка Эннио Морриконе и Нино Ротта к легендарным кинофильмам в понедельник, 10 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HVFLV и Билишу Сервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

«Полисы мира» на радио «Мелодия». Мадрид. В самом центре Испании расположен ее главный мегаполис – древний и величественный Мадрид. В этом городе больше солнечных дней, чем в любой другой столице Европы. Жители приветствуют друг друга двумя поцелуями в щеку, даже если таким образом нужно поздороваться с компанией из нескольких десятков человек. А еще здесь законодательно запрещено блокировать трамвайные пути, при том, что ни одного трамвая, а также самих путей в городе уже давным-давно не осталось. Мадрид совершенно незаслуженно затенен яркой пляжной Барселоной. Хотя расположенная в 300 километрах от побережья, столица ничуть не хуже знает, как влюбить в себя приезжих. Мадрид считается промышленным, финансовым, экономическим и культурным центром страны. Но это ничуть не мешает ему сохранять свою аутентичность. Многие улицы, даже в самом центре, больше похожи на деревенские, чем городские. И уж тем более столичные. Они сохранили не только старинную архитектуру, но и уклад жизни. Рестораны под открытым небом, продающиеся прямо на улице кальмары и тапас. Люди отдыхают и трапезничают, громко общаются и смеются. Это и есть подлинная Испания. Принцип жизни истинного мадридца можно сформулировать примерно так. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать послезавтра. Несмотря на столичный статус, Мадрид отличается неспешным, средиземноморским темпом жизни. Местные живут в свое удовольствие, оставляя многие проблемы на потом. Этим, вероятно, объясняется и высокая продолжительность жизни мадридцев. Кстати, для того, чтобы носить гордое звание «мадрилено», совсем не обязательно быть рожденным в Мадриде. Не обязательно даже быть рожденным в Испании. Все, что нужно, чтобы считаться истинным мадридцем, это быть чрезмерно общительным и эмоциональным, обожать шопинг, корриду и уметь изъясняться на сленге со скоростью 1000 слов в минуту. Ну и еще иметь местную прописку. Типичный мадридец – тот, кто не изматывает себя работой, любит поесть и выпить пиво за просмотром футбола и разговорами о политике. Пиво и футбол – это практически идеология жизни местных. Бары и рестораны здесь на каждом углу, а провести вечер на террасе с бокалом пенного в компании коллег или соседей по дому – чуть ли не обязательный ритуал после рабочего дня. Вообще здесь не принято спешить и нервничать. Совершенно нормально подождать в очереди 10 минут, потому что предыдущий покупатель разговорился с кассиром. Также здесь продолжает существовать сиеста. Особенно она распространена в небольших районных магазинчиках и кафешках. Однако даже в центре Мадрида бывает трудно найти, где можно перекусить с 3 до 7 вечера. Это ведь не время для приема пищи у испанцев. Если не считать сиесту, то жизнь в испанской столице не замирает ни днем, ни ночью. А если прибавить к правилу мегаполиса еще и жизнелюбие испанцев с их стремлением жить сегодняшним днем, то становится понятно, что в Мадриде никому не будет скучно. Мегаполисы мира. На радио.

0: Merci.
1: Реклама на радио «Мелодия». Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа – Рига, Фонда Сава. На сцене – Моргенштерн.

0: Один вечер, тысячи людей и музыка, которая станет частью новой истории.
1: Юрмала, лето, три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Радифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radifest.lv.
0: Реклама на Радио Мелодия.

над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Мелодия. Радио Мелодия.
1: L

0: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Каллиграфия. Одно из главных сокровищ китайской культуры и самостоятельный вид искусства – каллиграфия. Искусство красивого письма. Как известно, на письме китайцы используют иероглифы, которые, в свою очередь, происходят от рисунков. С течением времени эти рисунки для скорости письма упростились. Однако умение изобразить иероглиф красиво осталось необходимым требованием, предъявляемым культурному человеку. Еще в древности владение каллиграфией было обязательным условием для сдающих императорский экзамен, испытание для кандидатов на высокие государственные должности. Кстати, и до сих пор в Китае считается, что достойным чиновником и политиком может быть только хороший каллиграф. Приспособления для письма, которыми пользуются каллиграфы, в Китае называют четырьмя сокровищами кабинета. Это кисть, тушь, бумага и тушечница. И для каждой из этих письменных принадлежностей существует особый канон. Так, например, кисть должна быть упругой, иметь острый кончик, аккуратные волоски, обычно барана или зайца, и округлую форму по бокам. Ее рукоятка может быть выполнена из бамбука, слоновой кости, сандала и других благородных материалов. Хорошая тушь должна быть однородной и иметь блеск, а тушечница не слишком гладкой, но и не слишком шероховатой. Бумагу же подбирали так, чтобы тушь по ней не растекалась. Впрочем, кроме письменных принадлежностей, огромное значение имеет уравновешенный характер, философский склад ума, тонкое чувство прекрасного и, разумеется, мастерство самого каллиграфа. Чтобы правильно воплотить художественную идею, перед началом работы художнику необходимо как следует сосредоточиться и представить себе, как должно выглядеть готовое произведение. Существует несколько основных стилей каллиграфического письма. Однако манера каждого мастера индивидуальна и наполнена его личным мировоззрением. Китайская каллиграфия существует уже более 2000 лет и давно стала чем-то большим, чем просто искусство. Она до сих пор вызывает живой интерес по всему миру. В разных странах работают музеи каллиграфии, а в экспозициях, посвященных Китаю, обязательно найдется несколько образцов искусства каллиграфии или экспонатов с ним связанных. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!
2: 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: down, oh hello, kiss a digi. You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Реклама на Радио Мелодия. 7bet. Весь июль следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Реклама на Радио Мелодия.

Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

I guess they understand how lonely life has been.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 3 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.